0: Van de Kruisberg tot de Haaghoek. Overal Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».